0: Пусть мы поехали, всем пьется, и газы, всем пьется, мягаться. Пусть ты любил и понабудь ты. Пусть ты любил и понабудь ты. Виден за фирф на слух, дышка, дыша, ну, и рка, помол, бантама, из. Рел места, и злыб, рел в дни, сихур, и мабахи.
1: Abira, abira, auga, auga.